Ну, Петя, Саша, вы сели по мотивам, а с дистанции вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, это известная аэролокал. И были аэморг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? Но нам фир, как и не фат-фат, и не а там морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтанга, Белуга, Айтанга, Моруша, Селук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту, Камеру Бе, и после того, как я Моруша, Невемак, Афетаду. И дома, как я сказал, Надя. И да, пусть я говорю, Тау, Адугус,

Ну, я сообщил, что если промотение осуществляется, то у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это existia ale local. И люди, а морг, что не могут отца, отцахан морг, что ли? А он нам фиал, как и я фатфатин, и я отцахан морг, что ли? Арат на лимар. А, for example, Бахмурка, Айханека, Оды Луга, Айдвитанга, Белуга, Айтахан Мору, Сесерок, Неземата, Удар Лавост. Не то же ле, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, как Айтахан Мору, Сенегма, Афетаду. И дома, как сон, Адя. И да, пусть Дяре, Тау, Адугус,